Скажет Усый конфет номер один, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ единицын, поприветствуем товарища.

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

0: Гай. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. На космикоптерах лесгинка, простой должна быть неизвестной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. На космикоптерах лесгинка, она должна быть неизвестной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Должна быть настоящей, только настоящей. Да-да-да-да, настоящей.
1: Амбуланс!
0: Вот и надо очное преступление. Какой анализ, какое вино. Это Миша.
2: И этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

Квартеты. Секс. Теты. Сюй. Ты сюй. Ты киса на тки мои. Развеселые квартетики, контактки мои. Глинка, калинка, малинка моя. Развеселая сонетка, твитка моя. Глинка, мафинка, чешенка моя. Разгреновая поэмка, сюй.

И вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри сюда, смотри туда, и вы, как чёрт, вы, мать, врагов.

Бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи не сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.

Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите!